0: Я бы отвечал.
1: Молодой рыбий. Вефляй, это что у нас?
0: Сайте по ной, в это фитнес.
2: Я тебе не понтурен. Мы имя по носу кали.
3: Урбан FM.
2: Пуна.